0: MBC Regina 90.3.
1: Εγώ, Ιαγούμα, redefining mining, είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ είδωσα μισταία από τσίτατς, εγώ τίωμα, Denison. Εγώ είσαι μινίτο, εγώ είδωσα νέμα. It's more than a catchphrase, εγώ είδωσα. It's a commitment. Εγώ, εγώ είδωσα νέμα, για developing the Wheeler River project, είσαι τη γάτη. Εγώ τόμα γιουίτ νόγωτα σε Σκάτσουαν. Я вот здесь сидел, а вот там метро, вот так. И вот я мечтит, я не рада, что ты ног. И вот мы на local groups. И вот это я хата гомба, кигоя, я вот санема ISR mining method. И вот это North Mister Хенема, и друго вида Денисон Гиснан тут тако, я го не уса, я го не хочу. Concerns кая цик мана, да что ты ног. И вот кигоя, я ну тига гуичи гимучик. И вот танси гисма метунидит тако. Я гома Денисон, кинто обини гива гисанема, я го не хочу, не друго Мистер Хе. Кигоя не гаги папита гвал. Listening and responding, it to each man. Yagwan Misa, Yagosisi, Witsiwit, Yagunigogo, Denison, Yagwamin Anima, redefining mining. Yagwakiabatuma, mistake, Yagigishidistin, Mamata Abatistin, and Yitotin, redefiningmining.ca.
2: Gispin is squeal, mini squeal, Imigakiskawa shop, the Gimaskini Tawigidua, or Pipima. Ahpo mam tu ni de chiga ni kana was de ki pagam ska go ma FASD ye go chog la Claron Indian band ke abachi no ti kiski de ta mo hiwi chiki ye go choma ma chigi go wi mo ti chik ki gam ta ta ke mi chi ni mit ta mo wi ni ti ya band office mi sta hisa ga hegen to chu bu ti yo is kon ti is kon ga ni ma ka mi lo pa swa na se pit mi na wach urban reserve mi chu in ti ti ta gon ta ge hotta he ga no gi go ai i ku ta ti ta ya ma ski hi sku ga min ta ni pi ma sta o ma sna he ga na hi a to chu ga ti go ma ya FASD so gi sin na hi pa de ge ta ni ki ga ga mo ti FASD awareness work ni stu gi sa ga ki ga ta ta ki mi chu ni mi ta mo i pi sin pi ya ku sa ta ba he ga no chu gi si pa ga ni ti la ron span of sta ma mo ya ku ta to chu gi ti chu o ti sa i mi ni ge a bit ka ge a chu mo sta ga wi ni go ti ya ku chu mo ti win Genie Bird Clinic, 306-425-3600.